0: In northwestern Russia is the Katyn Forest, beneath which lie the bodies of 4,000 Polish officers massacred in 1940 by the Soviet secret police. Alongside the officers lie the remains of Soviet civilians shot a few years before in the same way and by the same cold-blooded executioners. The Katyn massacre represents a tiny fraction of the staggering number of crimes committed throughout the USSR over dozens of years by Stalin's executioners. Katyn is just one small plot of truth.
1: На тайном привале, в глухом чернолесье, плывет над рекой светло-сизый туман. Встает из тумана чуть слышная песня, негромкая песня лесных партизан. Костра не разложишь, чтобы лихо не вышло, цигарку и ту не запалишь, гляди, лишь песню затянешь, так тихо, чуть слышно, чтоб только слова отдавались в груди. Мало их пало, надо еще, еще, еще, еще, еще, надо еще.